0: Весело Коледа!
1: Christmas Diam, Mubarak!
0: Joyeux Noël!
2: La Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
5: Веселых Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!

0: Sua Коледа.
1: Christmas Jam, Mubarak.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
0: Buon Natale.
3: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.